0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И за то, что я стусаю твои усны,

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.